0: Gideon, spécialiste Moss au chant, Contra à la prod, Roots Revival, l'album. Et je reste dans le ouin-ouin avec Eboar, bien sûr. Collapse Era EP Remixes vient de paraître. Des artistes différents s'attaquent aux morceaux de Eboar. Unlockdown, Nox Snug Remix.
1: Беспокойся. Сумасшедшим я тебя считать не буду. Вопрос — это всегда желание познать. А для сохранения простых человеческих истин —